Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда. Давай с тобой навсегда.

на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Анита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

комментарий на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Если в окно

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
2: Стоят девчонки, юбки по колено.
3: У перехода метрополитена.
2: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме начался капитальный ремонт улицы Южной. В Госдуме предложили ежегодно выплачивать семьям с детьми деньги к 1 сентября. Флористы назвали самые доступные цветы этого года. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме начался капитальный ремонт улицы Южной, пишет администрация города. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дорожники расширят проезжую часть, уложат новый асфальт и сделают тротуары. Это позволит запустить общественный транспорт в новом микрорайоне ЖК «Чемпион» и связать его с улицами Магистральной и Самоковской. Также по просьбе родителей администрации детского сада номер 63 рядом с ним организуют парковку. В этом году по нацпроекту в Костроме уже отремонтировали улицы 8 Рабочей, Чайковского, Поселковую и Карьерную. Сейчас работы продолжаются на Губернской, 7 Рабочей и Апраксинском проезде. Депутаты внесли в Госдуму законопроект о ежегодных выплатах семьям с детьми перед началом учебного года, пишет «Известия». Документ предполагает выделение средств из федерального бюджета через соцфонд. Для школьников предлагаются следующие суммы: 31 тысяча рублей на каждого ребенка, 47 тысяч для малоимущих семей и 55 для малоимущих семей с детьми-инвалидами. Студентов очной формы обучения также предлагается поддержать: 15 тысяч рублей – базовый размер, 23 тысячи для малоимущих и 27 для малоимущих семей со студентами-инвалидами. По словам депутатов, подготовка к новому учебному году требует значительных затрат. Минимальный набор для первоклассника без учета техники обходится примерно в 30 тысяч рублей, а фактические расходы на одного школьника превышают 52 тысячи. Самыми доступными букетами этого лета стали хризантемы. В среднем 2,5 тысячи рублей за композицию, пишет «Известия». В пятерку самых выгодных также вошли гортензии, диандусы, гипсофилы и альстромерии. Секрет недорогих букетов в пышных растениях. Они создают объем даже из нескольких стеблей. Например, для гортензии достаточно 1-3 веток, хотя это один из самых дорогих цветов в пересчете на одну ветку. Лучший способ сэкономить, подсказывают эксперты, покупать цветы поштучно. Тем самым ветка орхидеи обойдется в 170 рублей. Далее следуют ирисы, лаванда, диандусы, тюльпаны, альстромерии и розы. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

0: Реклама.
1: Жизнь – это игра, и ты сам выбираешь, как в нее играть. Готов перейти на новый уровень? В Костромском государственном университете мы предлагаем не просто образование, а возможность изменить правила игры. Не жди, пока кто-то другой сделает первый шаг. Переверни игру и начни с

0: свое приключение в Костромском государственном университете.
1: Костромской государственный университет. Твоя игра, твои правила.
2: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Уютная атмосфера с компанией Теплосфера. Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома. Улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
4: Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ вода. На Стопани 44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется, чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке все дома выкрашены в синий цвет. Голубые, бирюзовые и лазурные стены, двери и даже лестницы напоминают о том, что никогда в этом месте жили иудеи, для которых синий цвет является священным. Иудеев здесь нет уже сотни лет, а вот традиции по-прежнему сохраняются. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22 градуса, а ночью до плюс 16. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода.
5: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: шоу на радио Ваня.
1: Алешка, я должна признаться тебе кое в чем.
2: Господи, боже ты мой, Варенька, милый, что случилось?
1: Мне кажется, я рецидивист. Понимаешь, я уже второй раз за последнее время просыпаюсь в 11 утра и нисколько при этом не расстраиваюсь.
3: Девочка моя, позволь профессору Акопу все сейчас объяснить.
2: Вань, ну это же абсолютно нормально, тут мы в отпуске. А 31 августа уже эфир, не забудь.
0: Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Великий комбинатор на службе в полиции.
4: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
3: Крот Байон. Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
6: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44, телефон 542-302.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Лето! Чувство через край! «Радио Ваня»!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области пройдет очередной этап Гальческого заозерья. В России назвали регионы с самой высокой зарплатой. Союз мультфильм представит в Европе свою золотую коллекцию. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области 5 и 6 сентября пройдет очередной этап марафона Гальческого заозерья, пишет Кострома Тудей. Организаторы ждут больше 500 участников из разных регионов. В первый день участников ждет дуатлон-кросс, бег, после пересадка на велосипед и снова бег. Главная дистанция 37 километров, а призовой фонд 150 тысяч рублей. На следующий день веломарафон на 22, 50 и 110 километров, а также детские заезды. Здесь призовой фонд составит 335 тысяч. Кроме того, участников и гостей ожидает бесплатный кемпинг, фудкорт, ярмарка и другие развлечения. Из Костромы и Галича будет организован трансфер, а 6 сентября из Костромы в Галич отправится специальный скоростной поезд. Выезд в 6:10 утра, а обратно в 9 вечера. Регистрация на мероприятие доступна на сайте проекта. В 5 регионах России больше половины работников получают зарплаты выше среднего по стране, пишет «Известия». Города-лидеры – Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка. В среднем по России доля таких работников меньше трети, но в 19 регионах этот показатель выше. На первом месте Ямало-Ненецкий автономный округ. Почти 66% работников зарабатывают больше среднего. Основная причина – нефтегаз и особенности экономики. Кроме того, в топ городов с высокими зарплатами вошли Сахалин, Москва, Петербург, Якутия и Татарстан. Эксперты объясняют, на севере – добывающая промышленность и надбавки, а в столицах – финансовые и интеллектуальные центры. Союз мультфильм везет в Европу свои хиты. 4 класса классики и 10 новых короткометражек, пишет «Коммерсант». Их покажут в кино, онлайн и на культурных мероприятиях. Франция, Бельгия и Швейцария увидят Винни-Пуха и мультик про Вову Сидорова. Для малышей сборник «Сплюшка» и «Крылья для друга». Испания и Андорре достанутся «Одеялка», «Школа елок» и другие. А в 7 немецкоязычных странах покажут анимацию без слов. «Бельчонок и санки», «Носки для звезды» и «Пык-пык-пык». Интерес к советскому наследию растет. Только за прошлый год иностранцы купили права более чем на 50 мультфильмов, а доходы от международных продаж выросли вдвое. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Летний, жаркий, твой «Радио Ваня».

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
2: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется, чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке все дома выкрашены в синий цвет. Голубые, бирюзовые и лазурные стены, двери и даже лестницы напоминают о том, что никогда в этом месте жили иудеи, для которых синий цвет является священным. Иудеев здесь нет уже сотни лет, а вот традиции по-прежнему сохраняются. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22 градуса, а ночью до плюс 16. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55%, согласно сервису Яндекс.Погода.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мысли в голове.

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Целых 14 дней и ночей длится отпуск у двух замечательных людей. Он жизненно необходим для того, чтобы при встрече обменяться зарядами и новыми идеями.
2: И едой. Едой. Как раз кабачки уже совсем некуда будет девать. Кабачки, они же не разварная говядина. Впрок в себя не засунешь.
1: Ой, те лишь бы чем-то запастись. Короче, буду звать тебя Варька-хомяк.
2: Посмотрим, как ты запоешь, когда я начну соление да варенье в студию зимой таскать. Все, мне пора урожай собирать, пока тыква не треснула на грядке.
1: А вы не теряйте, мы вернемся в последний день лета 31 августа, накануне Дня знаний. Ваши батарейки.
0: Ваня!

0: Радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
3: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: чаю.
1: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме появится новый сквер. В Госдуме предложили предоставлять статус многодетных независимо от наличия регистрации. Стало известно, сколько россиян готовы отправиться в отпуск в одиночку. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжают приводить в порядок сквер на улице Дачной между домами 44 и 50, пишет Кострома Тудей. Здесь заасфальтируют дорожки, поставят декоративные арки, лавочки, урны, освещение и даже камеры видеонаблюдения. Кроме того, устроят парковки для машин и велосипедов, а со стороны проселочной улицы появится небольшая детская площадка с качелями. Деревья постараются сохранить, а осенью высадят цветущие кустарники. Сейчас на объекте работают 7 человек. Подрядчик обещает увеличить бригаду и закончить все к началу сентября. Депутаты Госдумы предложили выдавать статус многодетной семьи независимо от регистрации, пишет «Известия». По задумке, подтвердить право на льготы можно будет и другими способами, например, через данные ЗАГСа, миграционного учета или судебное решение. Главное установить, что семья действительно живет вместе. Депутаты отметили, сейчас семьи с детьми нередко не могут получить господдержку лишь потому, что у них нет прописки. Особенно это касается тех, кто недавно переехал в другой регион, снимает жилье или ждет документы на новую квартиру. Тем самым законопроект должен решить эту проблему. Почти половина россиян готовы отправиться в отпуск в одиночку, и для многих это осознанный выбор, пишет газета.ру. Среди тех, кто путешествует соло, 38% хотят просто сменить обстановку и отдохнуть для себя. 27% выбирают такие поездки, потому что там проще знакомиться, 19% просто не нашли компанию, а 16% совмещают отдых с удаленной работой. Самым популярным направлением стал Сочи, его выбрали 44% опрошенных. Далее Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. И еще одна любопытная деталь. 82% россиян считают, что в путешествии можно встретить будущего мужа или жену. Получается, отпуск – это не только отдых, но и шанс найти свою любовь. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
3: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
2: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: В Костромском государственном университете ты получаешь не только качественное образование, но и возможность жить ярко.
6: Множество студенческих объединений, конференции, конкурсы и фестивали. Здесь каждый найдет занятие по душе. Спорт, искусство, наука. Выбирай, что тебе ближе, и развивай свои таланты вместе с нами.
7: Костромской государственный университет. Сделай свои студенческие годы незабываемыми.
8: Хотите большой, шикарный букет? Хотите по-настоящему удивлять? Тогда вам точно к нам. Магазин «Розы 44». У нас всегда в наличии огромное количество цветов на любой вкус. Дарите эмоции, удивляйте своих самых близких. Специально для вас действуют выгодные акции на роскошные букеты из 101, 51 и 31 розы. Ваша любовь заслуживает большого подарка. «Розы 44», Сенная, 18, телефон 30-32-00.
9: Доставка круглосуточная.
10: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-100. 53.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
12: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке все дома выкрашены в синий цвет. Голубые, бирюзовые и лазурные стены, двери и даже лестницы напоминают о том, что никогда в этом месте жили иудеи, для которых синий цвет является священным. Иудеев здесь нет уже сотни лет, а вот традиции по-прежнему сохраняются. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22 градуса, а ночью до плюс 16. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55%, согласно сервису Яндекс.Погода.
11: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
11: Ваня. Радио Ваня.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее. Мы с тобой

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Эх, Алёшка, хорошо-то как.
2: А будет еще лучше.
1: Именно так мог бы звучать диалог двух радиоведущих, которые решили провести отпуск вместе. Но он проходит по отдельности, поэтому выглядит так.
2: Варька, ты там вообще высыпаешься хоть?
1: Куда?
2: Понятно, к эфиру еще не готово. Так, не забывай, встречаемся 31 августа в студии радио Вани, чтобы была огурцом.
1: Да, да, я приду с огурцом.
0: Ваня, радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Назван город-претендент на звание рок-столицы Костромской области. В России предложили открыть вечерние группы во всех детских садах. Россияне полюбили отдых в деревнях и на фермах. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Нея претендует на звание рок-столицы Костромской области, пишет Кострома Тудей. В городе уже почти 30 лет работает свой рок-клуб, а теперь для него готовят новое место. Музыканты переедут в молодежно-спортивный центр на месте бывшего кинотеатра «Дружба». Ремонт там идет с мая, на него потратили около 70 миллионов. Уже поменяли крышу, сейчас меняют окна, проводят электричество и вентиляцию, утепляют фасад и укрепляют фундамент. Для центра закупят акустическую систему, музыкальное и компьютерное оборудование. Здесь также разместится видеостудия «Нея ТВ», творческие студии, фитнес-зал и зал для игровых видов спорта. После открытия центра в «Нея» планируют проводить региональный рок-фестиваль. Открыть обновленный центр планируют в конце декабря. Замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб предложил открыть вечерние группы во всех детских садах и яслях, пишет «Известия». По его мнению, родители должны сами выбирать, до скольки удобно оставлять ребенка – до 7 или до 8 вечера. Кроме того, можно сделать разные варианты пребывания – на полдня, до дневного сна, на полный или удлиненный день. Стоимость таких групп может различаться в зависимости от продолжительности. При этом труд воспитателей в продленных группах, подчеркнул Гриб, должен оплачиваться достойно. Общественник напомнил, что сейчас вечерние группы до 21 часа работают в 46 регионах, группы кратковременного пребывания в 75, а круглосуточные в 19. Россияне полюбили отдыхать в деревнях и на фермах в одиночестве. Спрос на такой формат путешествий в этом году значительно вырос, пишет Лента.ру. Доля бронирования загородных поездок без компании увеличилась с 9 до 11%. Основные причины – желание побыть наедине с собой, устроить цифровой детокс или поработать в тишине на удаленке. Средняя цена за ночь в сельских отелях и гостевых домах подросла на 5% и теперь составляет 12 тысяч рублей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ближе

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Если душу на небе до рождения суждено, подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни прохладить.

восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Варька, ты здесь?
2: Я? Нет.
1: А где?
2: Вообще-то там же, где и ты. В отпуске.
1: И ты вот это вот лечебное лежание на диване с пакетом бургеров отпуском называешь?
2: Я не знаю, что там у тебя, а в моем меню паровая морковь и обезжиренная вода.
1: Ой, ну знаешь, ты не Варька, ты какой-то дипфейк. Потому что моя Пивоварова сейчас, небось, 10-й чебурек доедает на даче в бассейне.
2: Эх, приземленный ты человек, Алешка. Ну дай девушке хотя бы в отпуске немного помечтать. 31 августа уже в эфир.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Великий комбинатор на службе в полиции.
3: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
2: «Крот Байон». Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме начался капитальный ремонт улицы Южной. В Госдуме предложили ежегодно выплачивать семьям с детьми деньги к 1 сентября. Флористы назвали самые доступные цветы этого года. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме начался капитальный ремонт улицы Южной, пишет администрация города. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дорожники расширят проезжую часть, уложат новый асфальт и сделают тротуары. Это позволит запустить общественный транспорт в новом микрорайоне ЖК «Чемпион» и связать его с улицами Магистральной и Самоковской. Также по просьбе родителей администрации детского сада номер 63 рядом с ним организуют парковку. В этом году по нацпроекту в Костроме уже отремонтировали улицы 8 Рабочей, Чайковского, Поселковую и Карьерную. Сейчас работы продолжаются на Губернской, 7 Рабочей и Апраксинском проезде. Депутаты внесли в Госдуму законопроект о ежегодных выплатах семьям с детьми перед началом учебного года, пишет «Известия». Документ предполагает выделение средств из федерального бюджета через соцфонд. Для школьников предлагаются следующие суммы: 31 тысяча рублей на каждого ребенка, 47 тысяч для малоимущих семей и 55 для малоимущих семей с детьми-инвалидами. Студентов очной формы обучения также предлагается поддержать: 15 тысяч рублей – базовый размер, 23 тысячи для малоимущих и 27 для малоимущих семей со студентами-инвалидами. По словам депутатов, подготовка к новому учебному году требует значительных затрат. Минимальный набор для первоклассника без учета техники обходится примерно в 30 тысяч рублей, а фактические расходы на одного школьника превышают 52 тысячи. Самыми доступными букетами этого лета стали хризантемы. В среднем 2,5 тысячи рублей за композицию, пишет «Известия». В пятерку самых выгодных также вошли гортензии, диандусы, гипсофилы и альстромерии. Секрет недорогих букетов в пышных растениях. Они создают объем даже из нескольких стеблей. Например, для гортензии достаточно одной-трех веток, хотя это один из самых дорогих цветов в пересчете на одну ветку. Лучший способ сэкономить, подсказывают эксперты, покупать цветы поштучно. Тем самым ветка орхидеи обойдется в 170 рублей. Далее следуют ирисы, лаванда, диандусы, тюльпаны, альстромерии и розы. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: Реклама.
1: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44», Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
2: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Летний, жаркий, твой Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 170-8-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области пройдет очередной этап Гальческого Заозерья. В России назвали регионы с самой высокой зарплатой. Союзмультфильм представит в Европе свою золотую коллекцию. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области 5 и 6 сентября пройдет очередной этап марафона Гальческого Заозерья, пишет Кострома Тудей. Организаторы ждут больше 500 участников из разных регионов. В первый день участников ждет дуатлон-кросс, бег, после пересадка на велосипед и снова бег. Главная дистанция 37 километров, а призовой фонд 150 тысяч рублей. На следующий день веломарафон на 22, 50 и 110 километров, а также детские заезды. Здесь призовой фонд составит 335 тысяч. Кроме того, участников и гостей ожидает бесплатный кемпинг, фудкорт, ярмарка и другие развлечения. Из Костромы и Галича будет организован трансфер, а 6 сентября из Костромы в Галич отправится специальный скоростной поезд. Выезд в 6:10 утра, а обратно в 9 вечера. Регистрация на мероприятие доступна на сайте проекта. В 5 регионах России больше половины работников получают зарплаты выше среднего по стране, пишет «Известия». Города-лидеры – Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка. В среднем по России доля таких работников меньше трети, но в 19 регионах этот показатель выше. На первом месте Ямало-Ненецкий автономный округ. Почти 66% работников зарабатывают больше среднего. Основная причина – нефтегаз и особенности экономики. Кроме того, в топ городов с высокими зарплатами вошли Сахалин, Москва, Петербург, Якутия и Татарстан. Эксперты объясняют, на севере – добывающая промышленность и надбавки, а в столицах – финансовые и интеллектуальные центры. Союзмультфильм везет в Европу свои хиты. 4 классики и 10 новых короткометражек, пишет «Коммерсант». Их покажут в кино, онлайн и на культурных мероприятиях. Франция, Бельгия и Швейцария увидят Винни-Пуха и мультик про Вову Сидорова. Для малышей сборник «Сплюшка» и «Крылья для друга». Испания и Андорре достанутся «Одеялка», «Школа елок» и другие. А в 7 немецкоязычных странах покажут анимацию без слов. «Бельчонок и санки», «Носки для звезды» и «Пык-пык-пык». Интерес к советскому наследию растет. Только за прошлый год иностранцы купили права более чем на 50 мультфильмов, а доходы от международных продаж выросли вдвое. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: телефону 54 25 25. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
1: Уютная атмосфера с компанией Теплосфера. Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
2: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ вода. На Стопани 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Санкт-Петербург – город, где можно гулять и наслаждаться культурой. Но когда дело доходит до учебы, Костромской государственный университет – это место, где ты можешь сосредоточиться на своем будущем. Современные программы, опытные преподаватели и дружелюбная атмосфера. В Питере – гулять, а учиться – в Костроме.
5: Костромской государственный университет. Твой выбор для успешного будущего.
6: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме появится новый сквер. В Госдуме предложили предоставлять статус многодетных независимо от наличия регистрации. Стало известно, сколько россиян готовы отправиться в отпуск в одиночку. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжают приводить в порядок сквер на улице Дачной между домами 44 и 50, пишет Кострома Тудей. Здесь заасфальтируют дорожки, поставят декоративные арки, лавочки, урны, освещение и даже камеры видеонаблюдения. Кроме того, устроят парковки для машин и велосипедов, а со стороны проселочной улицы появится небольшая детская площадка с качелями. Старые деревья постараются сохранить, а осенью высадят цветущие кустарники. Сейчас на объекте работают 7 человек. Подрядчик обещает увеличить бригаду и закончить все к началу сентября. Депутаты Госдумы предложили выдавать статус многодетной семьи независимо от регистрации, пишет «Известия». По задумке, подтвердить право на льготы можно будет и другими способами, например, через данные ЗАГСа, миграционного учета или судебное решение. Главное установить, что семья действительно живет вместе. Депутаты отметили, сейчас семьи с детьми нередко не могут получить господдержку лишь потому, что у них нет прописки. Особенно это касается тех, кто недавно переехал в другой регион, снимает жилье или ждет документы на новую квартиру. Тем самым законопроект должен решить эту проблему. Почти половина россиян готовы отправиться в отпуск в одиночку, и для многих это осознанный выбор, пишет газета.ру. Среди тех, кто путешествует соло, 38% хотят просто сменить обстановку и отдохнуть для себя. 27% выбирают такие поездки, потому что там проще знакомиться, 19% просто не нашли компанию, а 16% совмещают отдых с удаленной работой. Самым популярным направлением стал Сочи, его выбрали 44% опрошенных. Далее Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. И еще одна любопытная деталь. 82% россиян считают, что в путешествии можно встретить будущего мужа или жену. Получается, отпуск – это не только отдых, но и шанс найти свою любовь. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: рекламы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
2: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Великий комбинатор на службе в полиции.
4: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
3: Крот Байон. Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
6: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
2: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
3: Назван город-претендент на звание рок-столицы Костромской области. В России предложили открыть вечерние группы во всех детских садах. Россияне полюбили отдых в деревнях и на фермах. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Мэя претендует на звание рок-столицы Костромской области, пишет Кострома Тудей. В городе уже почти 30 лет работает свой рок-клуб, а теперь для него готовят новое место. Музыканты переедут в молодежно-спортивный центр на месте бывшего кинотеатра «Дружба». Ремонт там идет с мая, на него потратили около 70 миллионов. Уже поменяли крышу, сейчас меняют окна, проводят электричество и вентиляцию, утепляют фасад и укрепляют фундамент. Для центра закупят акустическую систему, музыкальное и компьютерное оборудование. Здесь также разместится видеостудия «Нея ТВ», творческие студии, фитнес-зал и зал для игровых видов спорта. После открытия центра в «Нея» планирует проводить региональный рок-фестиваль. Открыть обновленный центр планирует в конце декабря. Замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб предложил открыть вечерние группы во всех детских садах и яслях, пишет «Известия». По его мнению, родители должны сами выбирать, до скольки удобно оставлять ребенка – до 7 или до 8 вечера. Кроме того, можно сделать разные варианты пребывания – на полдня, до дневного сна, на полный или удлиненный день. Стоимость таких групп может различаться в зависимости от продолжительности. При этом труд воспитателей в продленных группах, подчеркнул Гриб, должен оплачиваться достойно. Общественник напомнил, что сейчас вечерние группы до 21 часа работают в 46 регионах, группы кратковременного пребывания в 75, а круглосуточные в 19. Россияне полюбили отдыхать в деревнях и на фермах в одиночестве. Спрос на такой формат путешествий в этом году значительно вырос, пишет Лента.ру. Доля бронирования загородных поездок без компании увеличилась с 9 до 11%. Основные причины – желание побыть наедине с собой, устроить цифровой детокс или поработать в тишине на удаленке. Средняя цена за ночь в сельских отелях и гостевых домах подросла на 5% и теперь составляет 12 тысяч рублей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня». Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
2: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 300 010 153.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Алло!

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одеться.

0: Реклама.
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костроме начался капитальный ремонт улицы Южной. В Госдуме предложили ежегодно выплачивать семьям с детьми деньги к 1 сентября. Флористы назвали самые доступные цветы этого года. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме начался капитальный ремонт улицы Южной, пишет администрация города. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дорожники расширят проезжую часть, уложат новый асфальт и сделают тротуары. Это позволит запустить общественный транспорт в новом микрорайоне ЖК «Чемпион» и связать его с улицами Магистральной и Самоковской. Также по просьбе родителей администрации детского сада номер 63 рядом с ним организуют парковку. В этом году по нацпроекту в Костроме уже отремонтировали улицы 8 Рабочей, Чайковского, Поселковую и Карьерную. Сейчас работы продолжаются на Губернской, 7 Рабочей и Апраксинском проезде. Депутаты внесли в Госдуму законопроект о ежегодных выплатах семьям с детьми перед началом учебного года, пишет «Известия». Документ предполагает выделение средств из федерального бюджета через соцфонд. Для школьников предлагаются следующие суммы: 31 тысяча рублей на каждого ребенка, 47 тысяч для малоимущих семей и 55 для малоимущих семей с детьми-инвалидами. Студентов очной формы обучения также предлагается поддержать: 15 тысяч рублей – базовый размер, 23 тысячи для малоимущих и 27 для малоимущих семей со студентами-инвалидами. По словам депутатов, подготовка к новому учебному году требует значительных затрат. Минимальный набор для первоклассника без учета техники обходится примерно в 30 тысяч рублей, а фактические расходы на одного школьника превышают 52 тысячи. Самыми доступными букетами этого лета стали хризантемы. В среднем 2,5 тысячи рублей за композицию, пишет «Известия». В пятерку самых выгодных также вошли гортензии, диандусы, гипсофилы и альстромерии. Секрет недорогих букетов в пышных растениях. Они создают объем даже из нескольких стеблей. Например, для гортензии достаточно одной-трех веток, хотя это один из самых дорогих цветов в пересчете на одну ветку. Лучший способ сэкономить, подсказывают эксперты, покупать цветы поштучно. Тем самым ветка орхидеи обойдется в 170 рублей. Далее следуют ирисы, лаванда, диандусы, тюльпаны, альстромерии и розы. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: фильм. Привет всем, кто слушает радио Ваня из города Санкт-Петербурга. Меня зовут Андрей Шмурай. Сегодня вторник, 18 августа. С чем вас от всей души и поздравляю. Все-таки продолжается еще лето. В Петербурге сегодня светит яркое солнышко. Предлагаю прямо сейчас вернуться к нашей игре «Угадай фильм», правила которой не изменились. Я включу отрывок из известной картины. Как только вы вспомните ее название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня у нас классическая российская картина. Давайте попробуем вспомнить ее название.
1: Угадай фильм.
2: Разве можно равнять всех со всеми, если женщины одного ценят и уважают? Не из-за того, что у него уже, а на другого они, им даже смотреть, тьфу, противно.
3: Ну, это отдельный вопрос, и сейчас нам его не решить.
0: Да, многие вещи, которые прозвучали в этой картине, просто оказались пророческими. Если вспомнили, как же называется этот фильм, звоните 325-696, код города 812. Победителю сегодня подарим два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл». Всем удачи, давайте играть, жду ваших звонков.
1: «Угадай фильм» на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Ваш ребенок готовится к поступлению в ВУЗ? В Костромском государственном университете мы понимаем, как важно внимание и поддержка в первые годы обучения. Поэтому к каждой группе первокурсников прикреплен куратор-преподаватель.
4: Я помогу вашему ребенку адаптироваться, отвечу на вопросы и поддержу в любой ситуации.
3: Костромской государственный университет. Уверенность в завтрашнем дне вашего ребенка.
5: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30

0: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Я не помню сейчас точно, какая оценка у меня была в школе по географии. Подозреваю, что 4 или 5, потому что предмет этот мне безумно нравился. И прежде всего, конечно же, благодаря преподавателю, который глобус, кстати, никуда не уносил. Он всегда находился в классе в целости и сохранности. Сегодня, 18 августа, в России отмечается День географа. Именно об этом празднике, а точнее о географе, и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Дата 18 августа выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1845 году, император Николай I утвердил временный устав Императорского русского географического общества. Инициатором создания его был адмирал Федор Петрович Литке.
0: Четвертое место.
1: Кстати, именно член Российского географического общества Петр Козлов обнаружил в пустыне Гоби одни из древнейших в мире бумажных денег династии Мин.
0: Третье место.
1: Многие известные исследователи были еще и путешественниками. Например, Николай Пржевальский, изучавший Центральную Азию, открыл и описал низкорослую лошадь, которую теперь называют, да-да, лошадью Пржевальского. А Владимир Арсеньев в своих экспедициях встречался с реальным человеком, Дерсой Узалой, который позже стал героем повести и фильма.
0: Второе место.
1: Петр Семенов за исследование Алтая и Тяньшаня получил от императора приписку «Тяньшаньский» к фамилии. Так появился Семенов Тяньшаньский. Кстати, в 1897 году он же руководил первой всеобщей переписью населения Российской империи.
0: Первое место.
1: Ученый Гамбажап Цыбиков стал первым человеком, который сфотографировал Лхасу, столицу Тибета. Он проник в регион под видом паломника, а фотоаппарат спрятал в молитвенном барабане, проделав в нем отверстие. Так что можно позавидовать еще и изобретательности географов. С праздником!
0: Великолепная пятерка! Ваня! Радио Ваня!

Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Вызовите ко мне, пожалуйста, самую светлую голову нашей с вами современности.
1: Как?
0: Новосельцева, разумеется.
2: А вы почему не приглашаете?
3: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
4: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
3: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
5: В Костромской области пройдет очередной этап Гальческого Заозерья. В России назвали регионы с самой высокой зарплатой. Союзмультфильм представит в Европе свою золотую коллекцию. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области 5 и 6 сентября пройдет очередной этап марафона Гальческого Заозерья, пишет Кострома Тудей. Организаторы ждут больше 500 участников из разных регионов. В первый день участников ждет дуатлон-кросс, бег, после пересадка на велосипед и снова бег. Главная дистанция 37 километров, а призовой фонд 150 тысяч рублей. На следующий день веломарафон на 22, 50 и 110 километров, а также детские заезды. Здесь призовой фонд составит 335 тысяч. Кроме того, участников и гостей ожидает бесплатный кемпинг, фудкорт, ярмарка и другие развлечения. Из Костромы и Галича будет организован трансфер, а 6 сентября из Костромы в Галич отправится специальный скоростной поезд. Выезд в 6:10 утра, а обратно в 9 вечера. Регистрация на мероприятие доступна на сайте проекта. В 5 регионах России больше половины работников получают зарплаты выше среднего по стране, пишет «Известия». Города-лидеры – Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка. В среднем по России доля таких работников меньше трети, но в 19 регионах этот показатель выше. На первом месте Ямало-Ненецкий автономный округ. Почти 66% работников зарабатывают больше среднего. Основная причина – нефтегаз и особенности экономики. Кроме того, в топ городов с высокими зарплатами вошли Сахалин, Москва, Петербург, Якутия и Татарстан. Эксперты объясняют, на севере – добывающая промышленность и надбавки, а в столицах – финансовые и интеллектуальные центры. Союзмультфильм везет в Европу свои хиты. 4 класса классики и 10 новых короткометражек, пишет «Коммерсант». Их покажут в кино, онлайн и на культурных мероприятиях. Франция, Бельгия и Швейцария увидят Винни-Пуха и мультик про Вову Сидорова. Для малышей сборник «Сплюшка» и «Крылья для друга». Испания и Андорре достанутся «Одеялка», «Школа елок» и другие. А в 7 немецкоязычных странах покажут анимацию «Без слов», «Бельчонок и санки», «Носки для звезды» и «Пык-пык-пык». Интерес к советскому наследию растет. Только за прошлый год иностранцы купили права более чем на 50 мультфильмов, а доходы от международных продаж выросли вдвое. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Алло!

0: шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Как мне кажется, жанр пародийной комедии в наше время переживает не лучшие времена, и я уже перестал следить за этим жанром и уже не ждал, что увижу что-то достойное. Однако вдруг мое внимание привлек ролик в интернете, в котором жители захолустного американского городка на Диком Западе замирали при виде доллара. Оказалось, что это отрывок из фильма «Миллион способов потерять голову». Именно эту картину и хочу порекомендовать вам сегодня на вечер. Вышла она в 2014 году, и неплохой актерский ансамбль, я вам доложу, Шарлиз Терон, Аманда Сейфрид и Лиам Нисон. Главного героя угораздило влюбиться не в том месте и не в то время. Здесь хамят в ресторанах, о горячей воде слагают легенды, да и с транспортом полный коллапс. Но у таинственной незнакомки отменная фигура. Да и стреляет она без промаха. Кто же по своей воле откажется от такой красотки? Но это так, вкратце, спойлерить не буду. Добавлю лишь, что эта картина вернула меня во времена заряженного оружия и голого пистолета. Отличная пародийная комедия с превосходным сценарием и классными актерами. За просмотром время пролетает в один момент. Кино на вечер. «Миллион способов потерять голову». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Наверняка многие из вас видели на всевозможных маркетплейсах объявления о подарках, посылках, сюрпризах. Я, конечно, на подобные штуки не ведусь, но, как выяснилось, есть люди, которые не могут устоять перед такими объявлениями. Вот и некая девушка польстилась на загадочную посылку, которую она увидела в одном из приложений. Но суть-то здесь простая. Девушка потратила 10 евро и понятия не имела, что же именно она получит. Но, как говорится, нужно верить в лучшее. Героиня понадеялась, что ей пришлют какую-нибудь одежду. Любовь к сюрпризам вышла девушке боком. Вместо одежды, которую, как вы понимаете, можно было перепродать или кому-то подарить, она получила искусственную еловую ветку. Даже не целую елку, друзья. Вот здесь и приходит в голову та самая фраза «Здравствуй, Новый год». 10 евро были потрачены, как говорится, с умом. В кавычках, конечно же. Многие хихикают, а вот я лично девушке очень сочувствую и надеюсь, что это послужит ей уроком. Хотя 10 евро, конечно, не такие уж большие деньги. Преклоняюсь перед этими креативщиками. Отличный способ заработать на собственном мусоре. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+. Реклама.
4: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54-25-25.
5: Хотите большой, шикарный букет? Хотите по-настоящему удивлять? Тогда вам точно к нам. Магазин «Розы 44». У нас всегда в наличии огромное количество цветов на любой вкус. Дарите эмоции, удивляйте своих самых близких. Специально для вас действуют выгодные акции на роскошные букеты из 101, 51 и 31 розы. Ваша любовь заслуживает большого подарка. «Розы 44», Сенная, 18, телефон 30-32-00.
6: Доставка круглосуточная.
7: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-150-53.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме появится новый сквер. В Госдуме предложили предоставлять статус многодетных независимо от наличия регистрации. Стало известно, сколько россиян готовы отправиться в отпуск в одиночку. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжают приводить в порядок сквер на улице Дачной между домами 44 и 50, пишет Кострома Тудей. Здесь заасфальтируют дорожки, поставят декоративные арки, лавочки, урны, освещение и даже камеры видеонаблюдения. Кроме того, устроят парковки для машин и велосипедов, а со стороны проселочной улицы появится небольшая детская площадка с качелями. Старые деревья постараются сохранить, а осенью высадят цветущие кустарники. Сейчас на объекте работают 7 человек. Подрядчик обещает увеличить бригаду и закончить все к началу сентября. Депутаты Госдумы предложили выдавать статус многодетной семьи независимо от регистрации, пишет «Известия». По задумке, подтвердить право на льготы можно будет и другими способами, например, через данные ЗАГСа, миграционного учета или судебное решение. Главное установить, что семья действительно живет вместе. Депутаты отметили, сейчас семьи с детьми нередко не могут получить господдержку лишь потому, что у них нет прописки. Особенно это касается тех, кто недавно переехал в другой регион, снимает жилье или ждет документы на новую квартиру. Тем самым законопроект должен решить эту проблему. Почти половина россиян готовы отправиться в отпуск в одиночку, и для многих это осознанный выбор, пишет газета.ру. Среди тех, кто путешествует соло, 38% хотят просто сменить обстановку и отдохнуть для себя. 27% выбирают такие поездки, потому что там проще знакомиться, 19% просто не нашли компанию, а 16% совмещают отдых с удаленной работой. Самым популярным направлением стал Сочи, его выбрали 44% опрошенных. Далее Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. И еще одна любопытная деталь. 82% россиян считают, что в путешествии можно встретить будущего мужа или жену. Получается, отпуск – это не только отдых, но и шанс найти свою любовь. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОКРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.
3: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
4: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло «Газ-вода» на Стопани 44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певица Клава Кока сообщила подписчикам, что восстановила контроль над своим аккаунтом в социальной сети, который ранее был взломан злоумышленниками. Артистка призналась, что инцидент стал для нее потрясением, а процесс возврата страницы потребовал значительных финансовых затрат. Как рассказала исполнительница, мошенники успели разослать от ее имени сообщение с призывами перевести деньги. Клаве Коке удалось договориться со злоумышленниками и вернуть доступ к аккаунту, однако она подчеркнула, что полной гарантии безопасности в будущем нет. Артистка выразила надежду, что никто из ее аудитории не стал жертвой мошеннической схемы, и призывает поклонников сохранять бдительность. Вот это правильно. Стоит отметить, что инцидент произошел вскоре после важного события в жизни Клавы Коки – ее свадьбы с Димой Масленниковым, церемонию которой провел сам Филипп Киркоров. Вы знаете, мне в голову пришла мысль, наверное, мошенники хотели таким образом подпортить настроение певицы, но что-то мне подсказывает, что это им не удалось.
0: Звездный час.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. В семье голливудской звезды Сальмы Хайек произошло радостное событие. Актриса впервые обрела статус бабушки. Ну, кто бы мог подумать? Счастливой новостью она поделилась в личном блоге, опубликовав трогательное видео с новорожденным внуком и не скрывая его лица от поклонников. Мальчика, получившего имя Франсуа, родили пасынок актрисы Франсуа Пино-младший и его супруга, немецкая графиня и модель Лара Казима Хенкель фон Доннерсмарк. Ничего себе имя! Таким образом, в знаменитой французской династии продолжилась давняя семейная традиция имен. Сальма Хайек выразила восторг по поводу пополнения в семье. «У нас появилось четвертое поколение Франсуа, хотя я буду называть его Панчита. Кажется, ему это нравится, и я не могу любить его еще сильнее». Напомним, актриса вышла замуж за Франсуа Анри Пино в 2009 году. У пары есть общая дочь Валентина Палома Пино. У ее мужа Франсуа Анри также трое детей от предыдущих отношений, включая Франсуа-младшего. Вы знаете, друзья, глядя на фотографии голливудской звезды, язык не поворачивается назвать ее бабушкой. Но факт остается фактом. Наши поздравления.
0: Звездный час.

0: радио Ваня. Ближе, ближе и роднее.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Привет. Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Жизнь – это игра, и ты сам выбираешь, как в нее играть. Готов перейти на новый уровень? В Костромском государственном университете мы предлагаем не просто образование, а возможность изменить правила игры. Не жди, пока кто-то другой сделает первый шаг. Переверни игру и начни свое приключение в Костромском государственном университете.
2: Костромской государственный университет. Твоя игра, твои правила.
3: Центр комплексного развития детей «Я Знайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Ваня» представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
3: Всем привет, это Андрей Карлинский и «Самые ожидаемые сериалы». Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны.
4: Если вы думали, что криминальные триллеры уже все сказали о переговорщиках и заложниках, то вы просто не слышали историю Фреда Хэкмана в нашем новом выпуске «Американский заложник» — новый психологический триллер от AMGM+, который доказывает, иногда самая опасная ситуация разворачивается не в темном переулке, а в прямом эфире радиостанции, где от каждого слова зависит человеческая жизнь. Нет, это не столько сериал о захвате, сколько история о том, как один безумец превратил обычную радиорубку в сцену до 60-часового психологического триллера.
3: Действие разворачивается в Индианаполисе 70-х годов. В центре сюжета Фред Хэкман, популярный ведущий новостной радиостанции, у которого обычный рабочий день внезапно превращается в кошмар. В студию врывается вооруженный психопат Тони Кирицис. У него уже есть заложник, которого он удерживает под прицелом. Его требование простое – он хочет выйти в прямой эфир. Начинается 60-часовая осада. Хэкман оказывается заложником в собственной студии, а его микрофон становится единственной связью между преступником и внешним миром. Теперь перед журналистами его редакции встает мучительный вопрос, стоит ли транслировать происходящее, если это может подставить под угрозу жизнь заложника, или наоборот, молчание – еще больший риск. За кулисами всего этого разворачивается отдельная драма. Руководство радиостанции, полиция и ФБР пытаются управлять кризисом, балансируя между профессиональным долгом, общественным интересом и ценой возможной ошибки. За эту напряженную историю отвечают шоураннеры Шон Райан и Эйлин Майрос. В основу сценария лег одноименный подкаст, который уже успел нашуметь, а главную роль в нем озвучил сам Джон Хэм. Теперь тот же самый Хэм переносит историю на экран. Актерский состав – это настоящий подарок для ценителей качественных драм-сериалов. В главной роли, как вы поняли, Джон Хэм – звезда «Безумцев» и «Фарго». Его антагониста безумного Тони Кирициса сыграл Джованни Рибизи, известного по «Спасти рядового Райана» и «Аватару». Компанию им составили номинанты на Эмми, Мирей Энос в роли жены Хэм и Уильям Джексон Харпер. Просто поверьте, такая команда уж точно не подведет. Этот сериал не просто выдумка сценаристов, он основан на реальных событиях, которые потрясли Индианаполис в 1977 году. Тони Кирицис действительно ворвался в офис с оружием и удерживал заложника почти трое суток, а Фред Хэкман, главный радиоведущий, вел прямые репортажи об этом прямо во время осады. И, кстати, сам сериал задуман как антология. Каждый сезон будет посвящен новому громкому делу о захвате заложников. Так что, если вам приглянется первый сезон, то впереди вас ждут новые захватывающие истории, кризисы и звездные актеры. Что же, ну а на этой ноте мы прощаемся с вами. Не переключайтесь, впереди еще много громких премьер и новинок. Проект увидит свет 20 сентября, его возрастное ограничение 18+.
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио «Ваня».

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Великий комбинатор на службе в полиции.
4: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
3: Крот Байон. Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
6: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк-44». Покупай по выгодной цене. «Байк-44».
7: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
8: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Сантиль-де-Лас-Бадагасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов. Но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок в Андалузии выглядит так, будто его дома не построили, а аккуратно вписали в саму скалу. Многие здания здесь не просто стоят на склонах, а прячутся под массивными каменными сводами, которые служат им естественной крышей. Что же, ну в Костроме будет тоже довольно тепло, но обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 19 градусов. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 1945 году император Николай I утвердил временный устав императорского русского географического общества. Инициатором создания его был адмирал Федор Петрович Литке.
1: Четвертое место.
0: Кстати, именно член Российского географического общества Петр Козлов обнаружил в пустыне Гоби одни из древнейших в мире бумажных денег династии Мин.
1: Третье место.
0: Многие известные исследователи были еще и путешественниками. Например, Николай Пржевальский, изучавший Центральную Азию, открыл и описал низкорослую лошадь, которую теперь называют, да-да, лошадью Пржевальского. А Владимир Арсеньев в своих экспедициях встречался с реальным человеком, Дерсой Узалой, который позже стал героем повести и фильма.
1: Второе место.
0: Петр Семенов за исследование Алтая и Тяньшаня получил от императора приписку «Тяньшанский» к фамилии. Так появился Семенов Тяньшанский. Кстати, в 1897 году он же руководил первой всеобщей переписью населения Российской империи.
1: Первое место.
0: Ученый Гамбажап Цыбиков стал первым человеком, который сфотографировал Лхасу, столицу Тибета. Он проник в регион под видом паломника, а фотоаппарат спрятал в молитвенном барабане, проделав в нем отверстие. Так что можно позавидовать еще и изобретательности географов. С праздником!
1: Великолепная пятерка! Радио Ваня бодрит и освежает!

0: правда, это но...
1: Один за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
2: Одинокий шмурай.
3: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Если начать издалека, ну вот представьте себе такую ситуацию. Дело было в Малайзии, у одной девушки родился сын. Вот он рос, закончил школу, институт. Когда мама решила, что ее отпрыск уже достаточно самостоятельный, что же она сделала? Она сказала: «Мальчик мой, я немало средств потратила на то, чтобы взрастить тебя». Теперь пришло время расплаты. Она потребовала от сына ежемесячную плату в размере 3000 рингитов. Это примерно, между прочим, $750. Ну, как я уже сказал, за то, что она в свое время растила сына и вырастила достаточно успешным. Парень в шоке. И не понимает, должна ли вот такая забота мамочки о собственном ребенке превращаться в финансовый счет после того, как он стал совершеннолетним. Но мнения, как всегда, конечно же, разделились. Одни сочувствуют матери и считают, что взрослые дети должны помогать родителям, особенно если семья испытывает финансовые трудности. Другие уверены, что $750 ежемесячно – слишком высокая сумма, особенно если речь идет именно о возврате затрат на детство. По сути, правы и те, и эти, друзья мои. Но лично я считаю, что помощь родителям должна идти от сердца и быть исключительно добровольной, а не принудительной. Любите друг друга и не будьте одинокими.

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44. Телефон 542-302.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
3: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: Председатель Госдумы напомнил, как отказаться от получения массовых СМС-рассылок и звонков. Главной задачей «Умного дома» россияне считают защиту жилья от аварий. Фильм «Последний богатырь Колобок» обогнал нового «Человека-паука». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале напомнил, как отказаться от получения массовых СМС-рассылок и звонков. В прошлом году вступил в силу закон, предусматривающий такую возможность. Для этого необходимо направить оператору связи соответствующее заявление через личный кабинет или оформить его в офисе компании. Оператор связи обязан прекратить подобные входящие звонки и доставку сообщений уже на следующий день, рассказал он. Если спам-звонки и рассылки продолжат поступать, можно подать жалобу на госуслугах. За это нарушение предусмотрена серьезная административная ответственность – штраф до 1 миллиона рублей. Функция и запрета спам-звонков, по данным Минцифры, на июль воспользовались более 340 тысяч раз, добавил председатель Госдумы. Главной задачей «Умного дома» россияне считают защиту жилья от аварий. Датчики протечки воды и утечки газа, а также пожарную сигнализацию приоритетными функциями назвали 46% участников опроса. Бытовой комфорт оказался важнее для 34% опрошенных, экономия на коммунальных услугах для 20%. Больше половины респондентов выбрали сценарий, при котором дом после ухода хозяев самостоятельно включает охрану и отключает розетки. Автоматическое поддержание микроклимата и условий для сна заинтересовало четверть опрошенных, голосовое управление техникой и шторами – 22%. И в завершении выпуска фильм «Последний богатырь Колобок» режиссера Антона Маслова обогнал нового «Человека-паука» в официальном прокате, согласно данным по России и СНГ. Показатели кассовых сборов приводит портал кинобизнес.ком. В странах России и СНГ «Колобок» заработал 192 миллиона 300 тысяч рублей за прошедшие выходные. «Человек-паук. Новый день» в свою очередь собрал в странах СНГ, без учета России и Белоруссии, 169 миллионов. Третью строчку заняла анимационная картина «Смешарики. Сквозь вселенные». У нее 62 миллиона 900 тысяч рублей. Фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана занял четвертое место, заработав в странах СНГ, без учета России и Белоруссии, 57 миллионов рублей. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.
3: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательств.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
4: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Сантиль-де-Лас-Бадагасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов. Но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок в Андалузии выглядит так, будто его дома не построили, а аккуратно вписали в саму скалу. Многие здания здесь не просто стоят на склонах, а прячутся под массивными каменными сводами, которые служат им естественной крышей. Что же, ну в Костроме будет тоже довольно тепло, но обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 21. А ночью до плюс 19 градусов. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55% согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Радио Ваня. Отличная погода.
8: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: Радио Ваня.

0: за меня.
1: Columbia Pictures не представляет.
2: Хорошо мне с тобой бывает.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Как мне кажется, жанр пародийной комедии в наше время переживает не лучшие времена, и я уже перестал следить за этим жанром и уже не ждал, что увижу что-то достойное. Однако вдруг мое внимание привлек ролик в интернете, в котором жители захолустного американского городка на Диком Западе замирали при виде доллара. Оказалось, что это отрывок из фильма «Миллион способов потерять голову». Именно эту картину и хочу порекомендовать вам сегодня на вечер. Вышла она в 2014 году, и неплохой актерский ансамбль, я вам доложу, Шарлиз Терон, Аманда Сейфрид и Лиам Нисон. Главного героя угораздило влюбиться не в том месте и не в то время. Здесь хамят в ресторанах, о горячей воде слагают легенды, да и с транспортом полный коллапс. Но у таинственной незнакомки отменная фигура. Да и стреляет она без промаха. Кто же по своей воле откажется от такой красотки? Но это так, вкратце, спойлерить не буду. Добавлю лишь, что эта картина вернула меня во времена заряженного оружия и голого пистолета. Отличная пародийная комедия с превосходным сценарием и классными актерами. За просмотром время пролетает в один момент. Кино на вечер. «Миллион способов потерять голову». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня. Всегда на 100%.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Наверняка многие из вас видели на всевозможных маркетплейсах объявления о подарках, посылках, сюрпризах. Я, конечно, на подобные штуки не ведусь, но, как выяснилось, есть люди, которые не могут устоять перед такими объявлениями. Вот и некая девушка польстилась на загадочную посылку, которую она увидела в одном из приложений. Но суть-то здесь простая. Девушка потратила 10 евро и понятия не имела, что же именно она получит. Но, как говорится, нужно верить в лучшее. Героиня понадеялась, что ей пришлют какую-нибудь одежду. Любовь к сюрпризам вышла девушке боком. Вместо одежды, ну, которую, как вы понимаете, можно было перепродать или кому-то подарить, она получила искусственную еловую ветку. Даже не целую елку, друзья. Вот здесь и приходит в голову та самая фраза: «Здравствуй, Новый год». 10 евро были потрачены, как говорится, с умом. В кавычках, конечно же. Многие хихикают, а вот я лично девушке очень сочувствую и надеюсь, что это послужит ей уроком. Хотя 10 евро, конечно, не такие уж большие деньги. Преклоняюсь перед этими креативщиками. Отличный способ заработать на собственном мусоре. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: Снижение ключевой ставки Банка России до 10% может ослабить рубль. На подготовку мальчика к школе в этом году в России придется в среднем потратить около 17 тысяч рублей. Продюсер 5 фильмов серии «Пираты Карибского моря» сообщил о переговорах с Джонни Деппом. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Снижение ключевой ставки Банка России до 10% может ослабить рубль, но само по себе не приведет к росту доллара до 90-100 рублей. Курс зависит от множества макроэкономических факторов и денежно-кредитная политика лишь один из них, заявила газете «Ру» старший аналитик инвесткомпании «Реком Траст» Валерия Попова. По ее словам, снижение ставки уменьшит доходность рублевых вкладов и облигаций. В результате национальная валюта станет менее привлекательной для сбережений, а частные инвесторы и крупные компании могут увеличить долю иностранной валюты в своих портфелях, пояснила специалист. Реакция рубля будет зависеть от скорости смягчения денежно-кредитной политики, уверена аналитик. На подготовку мальчика к школе в этом году в России придется в среднем потратить около 17 тысяч рублей, девочки – 19 тысяч. Об этом в беседе с РИА Новости заявила эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман. По словам эксперта, цена канцтоваров составила чуть более 900 рублей. Набор одежды для мальчиков обойдется в 13 тысяч, для девочки – в 15 тысяч рублей. За рюкзак придется выложить примерно 2700. Как отметила Траутман, в набор школьных принадлежностей для мальчика входят куртка, пара брюк из разных тканей, две сорочки, туфли, рюкзак, 20 школьных тетрадей, альбом для рисования, 5 ручек, 2 карандаша и набор фломастеров. Набор для девочек отличается платьем, двумя блузками и юбкой. И в завершении выпуска продюсер 5 фильмов серии «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер сообщил о переговорах с Джонни Деппом по поводу его участия в 6-й части франшизы. Об этом он рассказал изданию Deadline. По словам Брукхаймера, создатели работают над сценарием и надеются договориться с актером, сыгравшим капитана Джека Воробья. В августе 25 года продюсер заявлял, что 6-й фильм станет перезапуском серии и отмечал желание вернуть Деппа к роли. Также к кинофраншизе хочет вернуться и актер Орландо Блум, сыгравший Уилла Тернера. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Фабрика лед. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: В Костромском государственном университете ты получаешь не только качественное образование, но и возможность жить ярко.
6: Множество студенческих объединений, конференции, конкурсы и фестивали. Здесь каждый найдет занятие по душе. Спорт, искусство, наука. Выбирай, что тебе ближе, и развивай свои таланты вместе с нами.
7: Костромской государственный университет. Сделай свои студенческие годы незабываемыми.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
9: Радиоканал «Гольфстрим FM»
10: для лиц старше 12 лет.
11: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Сантиль-де-Лас-Бадагасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов. Но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок в Андалузии выглядит так, будто его дома не построили, а аккуратно вписали в саму скалу. Многие здания здесь не просто стоят на склонах, а прячутся под массивными каменными сводами, которые служат им естественной крышей. Что же, в Костроме будет тоже довольно тепло, но обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 19 градусов. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55%, согласно сервису Яндекс.Погода.
12: Радио Ваня. Отличная погода.
13: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
14: Ваня. Радио Ваня.

0: остаться.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
2: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
4: Ювелирная улица «Приволжска».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Hello. Ваня! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru 12+. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы на твоем лице, и ты плачешь в темноте.

0: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь.

радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Саня, ближе и роднее.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Ваня. Ваня. Радио Ваня.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Ваня. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метро Палентена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM. СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

прямо тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень пусть.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!